Come up here.

by sun, moon, running, dust, silver light.

Tell me your rhythm, Lada.

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принципы активного движения.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
4: 28.
2: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

は、うん。

海の上には何がある、海の上には空がある、空の上には何がある、空の上にはシドがある、ドレミファソラシド。

0: Сегодня понедельник.
1: 28.
2: 28.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 28.
4: 28.
5: Сентября.
4: Сентября.
6: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Возьмите вашу мать! Вашу мать. Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 28.
0: 28.
2: Сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
1: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.

0: Hold your butt.
1: Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 28.
4: 28. Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 10 часов утра.

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

и диджеи, бессмысленные реквесты, быдло и элита, рекролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром. Always, always, always. Sending this one out. You know what I'm saying? That old real shit.

0: Сегодня понедельник.
1: 28 сентября.
2: А в Одессе 12 часов дня.

0: Сегодня понедельник.
1: 28
2: сентября.
3: Сентября.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 28.
0: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
0: 28.
2: 28. Сентября.
0: Сентября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 28.
0: 28.
1: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 28.
0: 28.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавить, так чорт тебе задави.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Тупый никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: Сегодня понедельник.
1: 28.
2: 28.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, живу защекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворот все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 28.
1: 28.
0: Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 20 часов.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

государства действительного народовластия, свободы.

0: Спасибо вам, музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
3: 28.
0: 28.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 28
4: сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Suck my balls.
1: Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 29-е.
2: 29-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 2 часа ночи.

Образование кадров обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. С другой стороны...

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди, убирай свое говно
2: из крыльца.
1: Что такое срать? Иди, убирай.
2: Иди, давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
3: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди, убирай, говно свое.
3: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 29.
0: 29
4: сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.